Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Ясос, дорогие друзья. В переводе с греческого означает «здравствуйте». Меня зовут Макс, рядом со мной Тунч. Так ли я сказал, Тунч?
2: Все верно. Привет, друзья.
1: А как будет по-гречески «привет»? Знаешь ли? Ясос, здравствуйте в вежливой форме, а привет...
2: Я.
1: Но это уже из другого языка. Сегодня мы хотим вам рассказать об одном очень интересном празднике, который вот уже два столетия отмечается в городе Вронтадос на греческом острове Хиос. Вот честно, друзья, когда узнал об этом празднике, смеялся очень долго и громко.
2: Речь идет о Рукетополимус. За этим сложным словочитанием кроется главный политехнический фестиваль Греции. К тому же, это религиозный праздник.
1: Вот как можно уложить в голове религию и пиротехнический праздник? Казалось бы, друзья, но в Греции есть все, и даже такой праздник. Рукетополимос, не знаю, честно, куда ставить ударение, дословно переводится как «ракетная война». Особенность фестиваля в том, что он приурочен к Пасхе, которую жители острова Хиос отмечают самым ярким образом, с дымом, пламенем и, конечно же, фейерверками.
2: В городе расположены два православных храма – Божьей Матери Панагии Эвритянской и Церковь Святого Марка. Как раз между ними и происходят ежегодные соревнования. Монахи с обеих сторон заранее заготавливают самодельные фейерверки, которыми вовремя праздника нужно будет попасть в соседнее здание. Главная цель – это колокольня. Чем больше ракет в него попадает, тем больше баллов получает команда.
1: Для того, чтобы добиться победы, соревнующиеся изготавливают специальные...

0: Специальные платформы из дерева, из которых начинается пальба в 8 часов вечера. А небо в эти секунды озаряется обилием ярких огней, что привлекает не только местных болельщиков, но и большое количество туристов из разных стран.
1: Да, самое интересное – это расположение церквей. Они крайне удачно стоят на высоких холмах, расстояние между ними примерно 400 метров. Таким образом, вести огонь становится проще и безопаснее. Хотя тут, конечно, это утверждение самих служителей церкви и жителей-то, они на линии огня не очень довольны.
0: Я даже представляю, если бы вот, ну, представляешь, ты живешь, приходишь с работы, берешь кофе, выходишь на крылечко, а и тут начинается...
1: Тебе полетят ракеты. Да, их можно понять, ведь речь идет о десятке тысяч ракет. Впрочем, дополнительные меры предосторожности уже приняты. Они металлическими листьями облицовывают все дома в округе, но также окна устанавливаются в прочные сетки.
0: Кстати, в 2016 году из-за жалоб как раз жителей мероприятие было временно отменено, потому что был очень большой материальный ущерб, как я полагаю. Но этот праздник вновь восстановили в 2017 году с рядом ограничений по продолжительности и количеству запущенных ракет.
1: Да, происхождение этого события не ясно, но местные традиции считают, что оно восходит несколько столетий к османской эпохе. Согласно местным преданиям, раньше это выполнялось из настоящих пушек. Ну, ты представляешь, из настоящих пушек стреляли друг другу.
0: Я не представляю даже из вот ракет, которые запускают фейерверки, что там происходит, а что уж говорить о пушках.
1: Ну, само собой, османским властям это не понравилось, и они запретили их использование в 1889 году.
0: Друзья, в общем, обязательно советуем посетить остров Хиосе и вообще Грецию. Это страна мифов и легенд, родина всех великих античных цивилизаций, страна, которая имеет самую богатейшую фауну в Европе.
1: А я хочу от себя добавить, вот Греция – это ласковое солнце, отличные пляжи, теплое море с кристально чистой водой и живописные острова с гостеприимными жителями. Я обожаю Грецию.
0: Я тоже, хотя не везде был. На этом пока все. Переходим к музыке. Услышимся в следующем выпуске программы. Всем бодрого настроения.
2: Что ни день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Я где-то на Камчатке, набираю маме, говорю, что все в порядке.

Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

0: Радио Турист. Весь мир слушает с тобой.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». На дворе 80-е, Микки Рурк и Ким Бейсингер — признанные секс-символы. Этим и пользуется режиссер фильма «Девять с половиной недель» Эдриан Лайн. Возможно, для того, чтобы сгладить свой столь глубокий и художественный взгляд. Кавер-версии песни «You Can Leave Your Hat On» в исполнении Джо Кокера в фильме звучала в сцене, когда Бейсингер танцует стриптиз для Микки Рурка. Название песни переводится «Шляпу можешь не снимать». Это старая шутка, обращенная посетителям стрип-баров, чтобы те могли скрыть похоть на лицах под широкими полями шляп. Это самая известная песня о стриптизе после песни Дэвида Роуза «Стриптизер».

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда. Ни одного момента не было. Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио «Турист». Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист» представляет.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня канадского автора-исполнителя Брайана Адамса, вышедшая в 1991 году саундтреком к фильму «Робин Гуд. Принц воров», стала неожиданным хитом. Просмотры песни с канадского концерта Адамса в YouTube превысило 279 миллионов. В мире было продано более 15 миллионов копий сингла. И он попал в список мировых бестселлеров всех времен. Песня получила много наград и даже была номинирована на премию «Оскар» за лучшую песню к фильму. Хотя сам фильм «Робин Гуд» не получил столь большой овации, он не остался в тени своего саундтрека. При бюджете в 48 миллионов картина собрала в прокате более 390 миллионов долларов.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: аэропланы.
1: Как справедливо сказано в путеводителях, там есть все. Приветливое море, горы, покрытые тропическим лесом, освежающие водопады, буддийские храмы, много вкусной острой еды и миллион улыбок. Однако ни книжки, ни отзывы в интернете не смогут познакомить вас с тем, что называют атмосферой Таиланда. По словам юриста Николая Сазонова, чтобы действительно понять эту страну, нужно поселиться здесь и прожить не один месяц, ну или хотя бы проехать ее с севера на юг.
2: Север и юг, ну это примерно как Москва и Сибирь. Люди вроде бы те же, говорят по-русски, но природа абсолютно разная, климат разный, традиции, кухня. Если на юге люди улыбаются, очень открытые, ну и в принципе они ленивые по своей натуре достаточно, потому что море расхолаживает настолько людей, что они не хотят работать, то на севере работяги, очень серьезные люди, они практически не улыбаются. И вся их жизнь заключается именно в работе, работе, работе. Что касается того, что увидишь на севере, но не увидишь на юге, конечно, это природа. Это горы, притом это тропические леса, которые действительно интересны. Там можно полазить, посмотреть, как орхидеи растут, посмотреть лианы, посмотреть водопады.
1: Как вы уже поняли, полежать на одном месте на севере не получится. Один только национальный парк Каусок. Это 120 тысяч гектаров нетронутых джунглей и скалистых холмов. Считается, что лес здесь гуще и старше джунглей Амазонии. А еще туристы едут сюда, чтобы увидеть самый большой цветок в мире

0: А из-за узости вагона по две полки, они вдоль прохода все идут. Сюрприз был в том, что ближе к ночи проводник внезапно с потолка открывает вот так вот ширму и закрывает тебя вот в этой полке, как в капсуле абсолютно. Поезд отличается, конечно, тем, что его жутко трясет, потому что узкоколейная дорога, и останавливается он, как собака, у каждого столба, особенно ночью. Как-то уже в сумерках, когда мы остановились у очередной деревни, там по веткам стали метаться обезьяны и прыгать на крышу поезда. Вот тут-то нам стало страшно.
1: Если в вагонах второго и первого классов можно закрыть окна, то в третьем их просто нет. И хвостатые безбилетные пассажиры резвятся здесь по полной программе. Что еще важно знать, планируя поездку на север Таиланда? Виза для россиян не требуется, если ваше путешествие рассчитано меньше, чем на месяц. В столицу Таиланда отправляются ежедневные авиарейсы. Прямой перелет длится 9 часов, а дальше в Чианг Май можно попасть на автобусе или на самолете местной авиакомпании. Ирина Контрева. Не теряйте впечатлений.
2: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Мы знаем все или почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхак.

0: Radio Tourist listens to the world.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Фильм «Лев» — история о сироте из Индии, который разыскивает свою семью. Эта история реальна. Ее герой — австралиец индийского происхождения Сару Бриерли. Он написал книгу «Долгая дорога домой» о том, как искал своих родных, основываясь только на расплывчатых детских воспоминаниях. Кадры с настоящим Сару вы можете увидеть в фильме в титрах. «Никогда не сдавайся» — так называется песня, выпущенная в качестве заглавного саундтрека к киноленте «Лев». Ее исполнила австралийская исполнительница и автор песен Сия Ферлер.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: На нашей планете сохранилось не так уж и много мест, где до сих пор сохранились племена аборигенов. И одно из них – это кенийский национальный парк Масаи-Мара, в котором живут племена Масаи. Это полукочевая коренная народность Африки. Несмотря на то, что многие народности уже начинают подстраиваться под современную цивилизацию, масаи до сих пор сохраняют уклад жизни, который они вели веками. Поэтому правительство Кении уже давно махнуло рукой на попытки с ними договориться и оставило их в покое. За масаи укрепился шлейф свирепых воинов, но несмотря на это, в центре их культуры находится скот. Масаи не занимаются ни земледелием, у них нет никаких ремесел, зато они уверены, что верховный бог Энгай даровал им всех животных на свете, и поэтому кража скота у других племен для них обычное дело. В деревнях масаев живут по 5-6 семей, а домики они строят из веток, обмазывая каркас навозом. Причем, если в европейской культуре построить дом, посадить дерево и вырастить сына должен мужчина, у масаев главенствующую роль выполняют женщины. Они бреются налысо, носят бусы и выдирают себе 2 передних нижних зуба. Они же переносят на себе весь семейный скарб во время переходов. Количество жен у мужчин племени масаи определяется тем, сколько у него скота и детей. Жен должно хватить, чтобы заниматься всеми детьми, всеми животными, плюс носить воду, колоть дрова, ну и так далее.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: lo entiendo. Estoy bien hasta que me enamoro. Y cuando me enamoro, todo se va a la ver.
1: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
2: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: Alejandro, Ariel, Sonia, dile a Danilo que esta vez nos fuimos más que mucha. La gente mía, la gente bacana, ya tú sabes, Real Track, revuélmetele.
1: Внимание, уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
2: Республика Дагестан – самый южный субъект Российской Федерации. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. Столица – город Махачкала. В Дахадаевском районе Дагестана есть село, о котором наслышана вся Россия. Это Кубачи. Издревле кубачи славились художественной обработкой металла. Кольчуги и оружие здесь изготавливали еще со средневековья. Любое кубачинское изделие из серебра имеет наивысший сертификат качества – честь мастера. Ведь люди здесь осваивают ремесло буквально с самого рождения. Гравировка, позолота, чеканка, ковка – им под силу буквально все. Кстати, средневековые образцы оружия кубачинских мастеров хранятся и в оружейной палате Кремля, и в историческом музее, а также в музеях Махачкалы. В свое время кубачинцы делали оружие и прочие изделия для ханов и царей. Вот, кстати, еще Александр III заказал кубачинцам набор холодного оружия, который подарил потом английской королеве Виктории. Этот дар и по сей день хранится в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Отелей в Кубачах нет, но туристам найти ночлег несложно. Местные жители очень гостеприимны и отзывчивы. И, кстати, гость для дагестанца – святое. И встретят, и угостят. Кто-то едет в Кубачи для того, чтобы купить на месте изысканные украшения. Но это село достойно посещения одной лишь своей историей. Она поистине древняя. Буквально в 5 километрах от Кубачей расположена уникальная постройка – Кала-Карейш. Это бывший культурный и политический центр в средние века. Сейчас это остатки от могучей, хорошо укрепленной крепости. Ну а что касается кубачинских музеев, то будьте уверены, они здесь в каждом доме. На стенах висят коллекции редчайшего фарфора, фаянса, оружия. Ведь здесь повсюду живут ювелиры и златокузнецы. Каждый мальчик с детства приобщается к профессии и познает секреты отца и деда. Семейные реликвии и шедевры не продаются. Они передаются из поколения в поколение. Постучитесь, и вы желанный гость.
3: Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.

0: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1994 году сингл «Мистер Лу» вновь становится популярным, когда Квентин Тарантино использовал его в качестве саундтрека к картине «Криминальное чтиво». И до сих пор все согласятся с тем, что невозможно представить другую песню для этого фильма. «Мистер Лу» берет свои корни с эгейского побережья времен Османской империи, в переводе оно означает «египтянка». В оригинальной песне 1927 года говорится о любви грека и египтянки, что по религиозным понятиям до сих пор является невозможным.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, меня зовут Макс, и мы с Тунчем сегодня приглашаем вас в Венгрию.
2: Привет. Лучше всего удастся увидеть настоящую жизнь Венгрии, познакомиться с традициями и обычаями этой страны на всевозможных фестивалях, праздниках и концертах. Какими же фестивалями можно дополнить стандартную туристическую программу в Венгрии? Сейчас мы это вам расскажем.
1: Итак, начнем с фестиваля Сигет. Эта семидневная вечеринка недаром считается одной из самых лучших в Европе. Сюда съезжаются больше 400 тысяч человек не только с континента, но и со всего мира. Особенно любим этот фестиваль среди немцев и англичан. Проходит фестиваль ежегодно, начиная с 1993 года. Преимущество этого праздника – разнообразие музыки. Здесь можно услышать и метал, и рок, и техно. Организация отдыха продумана до мелочей. Помимо хорошей

0: Вот и я расскажу о фестивале викингов, нежели, да, викинги где, где венгры. Ну вот, в городе Сгейтхалам в начале сентября проходит мероприятие, поистине заслуживающее вашего внимания. На фестивале викингов вместе собираются различные народы. Чехи, венгры, поляки надевают варяжскую одежду и устраивают соревнования. У кого длинные борода, кто лучше всего стреляет из лука или кто сражается хорошо на мечах. Помимо зрелищ эффективных сражений таких, незабываемые ощущения зрителям подарит плавание на настоящих кораблях викингов. А также не менее интересное знакомство с бытом древнего народа.
1: Слушай, интересный конкурс можно провести, у кого длиннее борода, среди наших слушателей, пусть присылают свои фото. А еще в Венгрии есть праздник красного перца. Этот необычный фестиваль посвящен красному перцу и блюдам с ним. Проходит он в сентябре в городе Калоче. Паприка – одна из основных культур этого сельскохозяйственного региона. Помимо дегустации различных перцовых блюд, на празднике проходят красочные концерты, ярмарки и танцы, где танцоры одеты, ну, соответственно, в красно-белые одежды.
0: Очень вкусный фестиваль венгерской ухи. Ну, где бы я вообще не слышал про венгерские ухи, но, видимо, она есть. Одно из блюд, которое невозможно переставить без красного перца. Уха или халасле. Вот халасле я слышал.
1: Так это и есть, видимо, уха.
0: Но я же не знаю, что она так называется еще по-русски. В небольшом городке Бая ежегодно проходит соревнование по ее приготовлению. У каждой семьи свой особый рецепт приготовления, передающийся из поколения в поколение и не разглашающийся больше никому. Ну, конечно. Иногда количество соревнующихся достигает 2000 человек аж. Это июльское мероприятие сопровождается дегустациями, танцами и гуляниями.
1: А не менее, кстати, вкусный фестиваль такайского вина. В начале июня в городе Такай проходит мероприятие, посвященное такайскому вину, которое является главной гордостью Венгрии. Готовится оно из сортов белого винограда, произрастающего в регионе Такай-Хидьялья. Если я...
0: Все правильно.
1: Просто в этом регионе я еще не побывал. Ты, кстати, был?
0: Да.
1: Кстати, данный регион входит в список ЮНЕСКО. Дегустации сопровождаются розыгрышами, конкурсами и концертами. Про вино Такай говорят: напиток королей и король вин. К тому же это любимый напиток Петра Первого.
0: Ну, раз уж мы заговорили про еду, я продолжу со своим любимым гуляшем. Про фестиваль гуляш, конечно. Вот что Венгрия – это вино Такай и гуляш.
1: Когда я был в Венгрии, я помню, что у меня на завтрак, обед и ужин был только гуляш. Причем гуляш как второе, как первое блюдо. Мне кажется, да, десерт тоже верно. Гуляш.
0: Да, все верно, гуляши, потому что везде готовят по-разному. Но везде можно получить разные вкусовые удовольствия. Ну вот, в начале сентября в городе Сольнёк проходит фестиваль венгерского гуляша. Для Венгрии гуляш – главное блюдо национальной кухни, о котором слагают легенды, песни и анекдоты. За великолепный вкус жители страны называют его королевским супом. Приготовление гуляша – дело непростое. Для венгров – блюдо пастухов, как переводится гуляш. Ну, это как-то берут корни с турецкого, с османского захвата со времен империи. Гуляш, это переводится как с турецкого «еда бедняка».
1: Ну, и ну, нормальная сказать, да. Бедная еда. Мясо, мясо, еще раз мясо.
0: Да, да, да. Это раньше бедняки так и кормились. Это суп приготовлен из говядины и паприки. На фестивале суп варится почти в 1000 котлов прямо под открытым небом. А количество желающих отведать ароматное блюдо бесконечно.
1: Друзья, фестивали, о которых мы вам рассказали, далеко не все мероприятия, проводимые в Венгрии. Культурная жизнь страны чрезвычайно богата. Перед поездкой в эту страну обязательно сверьтесь с календарем событий. Вдруг удастся попасть на необычное и эффектное зрелище. Ну, а мы с вами прощаемся и говорим до новых встреч!
2: Что не день, то праздник! Радио Турист!

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Pudo ser esa noche en Sevilla.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: прежней.
1: А я посреди красно-белого синих шатаюсь от ветра, прям как флаг России. Ты так красива, прямо из синего. Но думать о тебе — это насилие.

0: небо. Ты так красива, невыносима.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Аэроплани.
1: Мачу-Пикчу и озеро Титикака, пустыня Наска и каньон Колка, лама и альпака, водочный фонтан и напиток из лягушек. Это все в Перу. Лима, столица страны, похожа на калейдоскоп, где современный аэропорт соседствует с трущобами, а в старейшем доме колониальной эпохи живут потомки Альяги в 16-м поколении. Здесь и церковь, где Христос изображен темнокожим, и улица Босых, и медная статуя Винни-Пуха. Как и в любом другом мегаполисе, в Лиме постоянный смог из-за скопления машин. Поэтому туристы здесь не задерживаются, а направляются в Куско. Древняя столица империи инков расположена на высоте 4000 метров над уровнем моря. От головокружения и других симптомов горной болезни гости спасаются чаем из коки. Ну а первый объект после акклиматизации, по словам программиста Павла Штырлеева, Мачу-Пикчу.
2: Это такой аттракцион для туристов. Там прямо перед входом на Мачу-Пикчу какой-то пятизвездочный отель уже. И по мне, если отправиться, вот, например, на Чоки-Кирау, точно такой же заброшенный город, но туда надо идти 2 дня с рюкзаком. Когда туда приходишь, там никого нет. И ты можешь походить, это все потрогать, ты можешь там переночевать, я не знаю, на звезды посмотреть. Хотя, кстати, в первый раз, когда я ездил на Мачу-Пикчу, мы наткнулись на местного человека, который сказал: ну да, я вас понимаю, Мачу-Пикчу, это, конечно, классно, но есть же гора напротив, залезьте на нее, посмотрите, какой там вид. В результате действительно залезли туда и провели там 24 часа.
1: Еще одна загадка и точка притяжения Перу – пустыня Наска. Поднявшись в небо на маленьком самолете, вы отчетливо увидите на территории плато огромные полосы, треугольники, спирали, изображения людей и животных, выполненные одной непрерывной линией. Местные жители считают это зашифрованным посланием от инопланетян. Ученые много лет изучают рисунки и признают, что они не имеют геометрических погрешностей. Очень интересна и кухня перуанцев. Она насчитывает более 500 блюд и входит в Книгу рекордов Гиннесса. В любом кафе можно попробовать напиток, который излечивает астму и бронхит, а также полезен мужчинам. Рецепт прост. В блендере перемешивают лягушку, мед, бобовую похлебку, сок алоэ и корень мака. Павел Штырлеев не решился попробовать этот коктейль, но пристрастился к другому традиционному блюду.
2: Севиче мне очень понравилось. Это просто замаринованная свежая рыба. Правда, тут тоже нужно быть осторожным, потому что когда ко мне приехал мой друг, и я его накормил севиче, ему потом 12 часов было плохо. У них есть черная кукуруза, из которой делают компот. А еще там есть инка-кола, кстати. Это тоже очень смешно. Потому что это единственная страна, по-моему, Перу, где Кока-Кола не победила, не захватила все. То есть они сделали инка-колу. Это фактически наш Буратино. Желтоватый напиток.
1: Осторожно пробуйте перуанские десерты. Они очень сладкие. Например, популярное лимское безе без опаски можно разве что лизнуть. Что еще важно знать перед поездкой в Перу? Разница во времени между Москвой и Лимой – 8 часов. Виза не требуется. Самый простой и распространенный вариант – перелет рейсами международных авиакомпаний со стыковкой в Европе через Мадрид, Амстердам или Париж. В небе вы проведете от 16 до 18 часов. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
3: Радио Турист.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Водка мартини, взболтать, но не смешивать. Пирс Броснан заслуженно носит статус «Самый харизматичный агент 007». Однако иногда бывает так, что актеры и актрисы на площадке не сходятся вместе, их отталкивающая химия очень заметна зрителю. По этой же причине Пирс Броснан и Деннис Ричардс номинировались в «Золотую малину» в категории «Худшая экранная пара в фильме «И целого мира мало». Одним из тех редких картин Бондианы, которые, если не провальная, но и успешной не назовешь. С другой стороны, Гарбидж великолепно выполнил свою задачу, исполнив одноименный титульный трек, ставший хитом.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Вам открытка от Юлии Каприз с изображением одного из самых значимых мест Израиля – Храмовой горы. Она находится в старой части Иерусалима. Сейчас это просто обнесенная стенами площадь на вершине горы, где находятся две мусульманские святыни – мечеть Аль-Акса и монумент Купол Скалы. Но когда-то эта гора имела очень большое значение для всего еврейского народа. Царь Давид воздвиг здесь первый жертвенник Богу Израиля, чтобы остановить поразившую народ эпидемию. А позже его сын Соломон построил на этом месте первый Иерусалимский храм. Это было главное святилище всего Израиля. Здесь хранился знаменитый Ковчег Завета со скрижалями с заповедями. Но в 586 году до н.э. храм был разрушен вавилонянами, а Ковчег бесследно исчез. После Вавилонского плена, когда евреи вернулись в Иерусалим, они снова выстроили на священном для них месте еще один храм, второй храм. Во времена правления царя Ирода площадь горы, на которой он находился, была увеличена. А чтобы она не обрушалась, вокруг нее возвели мощные подпорные стены. Но в 70-м году до н.э. храм опять был разрушен. На этот раз римлянами. Они строили на этом месте свои храмы, но в 8 веке их тоже изгнали. Уже арабы, именно они, заложили здесь ныне стоящую мечеть Аль-Акса. До нашего времени от второго храма сохранилась только западная опорная стена, известная как «Стена Плача». Храмовая гора – это самое священное для евреев место. Евреи всего мира во время молитв обращаются лицом к Израилю. Евреи Израиля – к Иерусалиму, а евреи Иерусалима – к Храмовой горе. И согласно обещаниям еврейских пророков, после второго пришествия Мессии на Храмовой горе будет отстроен последний, третий храм, и он станет духовным центром всего человечества. –

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

и сюрпризы. Мы Радио Турист. Первое туристическое.

0: интереснее.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Нижний Новгород. 5-й по численности населения город России. Центр Приволжского федерального округа. Расстояние от Москвы 402 километра. Из столицы до него можно добраться как самолетом за 1:10, так и поездом. Время в пути составит примерно 6 часов. На слиянии двух рек, Волги и Оки, раскинулся удивительный город Нижний Новгород. Ему уже без малого 800 лет. На улочках до сих пор витает дух старины. Начните знакомство с Нижним с его центральной площади – Минина. Именно здесь располагается сердце города – Нижегородский Кремль. По площади он уступает лишь московскому. Ходит легенда, что спроектировал его сам Леонардо да Винчи. Кстати, на территории этой величавой каменной крепости вас ждет удивительное творение прошлых веков – самый древний каменный храм – собор Михаила Архангела. От его белоснежных стен и сводов просто захватывает дух. Но все же главным храмом Нижнего Новгорода считают Рождественскую или Строгановскую, как ее еще называют, церковь. Она невероятно красива, настолько, что ее сравнивают с искусно разукрашенной резной шкатулкой. Пятиглавый собор начали строить в конце 17 века, и он по сей день действует. А вот еще один сюрприз для туристов. Со стен Нижегородского Кремля открывается потрясающий вид на две реки. Прогуляйтесь по направлению к Волге и попадете на Верхневолжскую набережную. Излюбленное место горожан и гостей города. Кстати, с этой набережной вы сможете добраться и до Нижегородской канатной дороги. Можно будет прокатиться в прозрачных вагончиках прямо над гладью Великой реки. А чего стоит легендарная Чкаловская лестница, которая ведет от Кремля к Волге? Она одна из самых длинных в мире. По крайней мере, пересчитать ступеньки мало кому удается. Почти 80 лет Нижний Новгород носил имя Горький в честь знаменитого писателя Максима Горького. Обязательно загляните в домик Каширина. Этот музей расположен в доме родного деда писателя. Именно эти стены Алексей Максимович описывал в своей трилогии «Детство, в людях, мои университеты». Кстати, здесь, неподалеку, есть и памятник юному Алёше Пешкову. Скульптура мечтательного школьника с книгой в руках.
2: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.

Я просто параноик. Я удалил все то, что от тебя осталось. Оу, я удалил твой номер. И как же жить с тобой, мы дальше собирались. Я просто параноик. Я удалил все то, что от тебя осталось.

0: станет интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 2001 году майор вооруженных сил Великобритании Чарльз выиграл 1 миллион фунтов. Но шоу в эфир не вышло, а Чарльза, его жену и друга признали виновными в преступном сговоре. Просматривая отснятый материал, редакторы обратили внимание на покашливание, доносившееся из зала перед тем, как игрок давал очередной ответ. Скандал с английским майором вдохновил писателя из Индии Викаса Сварупа на сочинение романа «Вопрос-ответ», по которому и был снят фильм «Миллионер из трущоб». «Джай Хо» — так называется саундтрек к этому фильму.

0: что не день, то праздник. Радио Турист.
1: Это «Радио Турист», в продолжении эфира программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч. Всем привет!
2: Привет! И сегодня побываем в Марокко.
1: Марокко живет по законам ислама, поэтому мусульманские праздники здесь отмечают помпезно в соответствии с законами шариата.
2: Так, ну, кроме религиозных праздников, здесь принято отмечать и другие праздники. Например, удивляя своим размахом, фестиваль народных искусств. Ежегодно, в период с 1 по 31 июля в Марокко, в городе Марракеш проводится самый шумный и музыкальный фестиваль народного искусства.
1: На протяжении всего фестивального периода город превращается в огромную сцену, где разворачиваются грандиозные фольклорные шоу. Программа фестиваля невероятно разнообразна. Ну и, конечно, трудно сосчитать, сколько ансамблей и театральных коллективов приезжают в Марракеш, чтобы порадовать зрителей своей игрой, танцами, спектаклями и даже цирковыми представлениями.
2: Помимо актеров и музыкантов, в фестивале принимают участие сказочники и рассказчики, которые состязаются в красноречии. Ну, что, чем я не славился. Ну, а музыкантов, акробатов в ярких одеждах и танцоров все понимают без слов и просто восхищаются их искусством.
1: Особенно зрелищными бывают выступления танцовщиц, исполняющих танец живота, и представления факиров. Если вы планируете поехать летом в Марракеш, то обязательно посетите фестиваль народного искусства. Вы получите море впечатлений, так как вы познакомитесь с африканскими традициями в музыке, театре и других жанрах, поскольку на фестиваль съезжаются артисты со всего континента.
2: А в мае в местечке Келат Мугуна в долине Дадес проводится фестиваль роз. И он является популярной туристической достопримечательностью. Яркий и ароматный фестиваль проходит во время сбора урожая дамасской розы.
1: В какой-то программе мы уже рассказывали про фестиваль роз, и был он в стране. Интересно, в какой же стране еще проводится фестиваль роз? Не помнишь?
2: Ну, мне деменция.
1: Слушай, столько стран посетили, уже... Ну, точно знаю, в какой стране еще проходится фестиваль роз.
2: Ну, мы, по-моему, как раз и говорили в другом программе про Марокко и про это дамасских роз.
1: А как там проходит этот фестиваль?
2: Ну, празднование проходит таким образом, что нарядно одетые мужчины и женщины все друг друга обрызгивают розовой водой и обсыпают лепестками этих цветов, а потом кувыркаются, наверное.
1: Празднования включают традиционную берберскую еду, музыку и танцы, а также уличный парад с яркими цветочными колесницами, покрытыми бумажными розами. Кульминация фестиваля – избрание королевы роз. Избранная королева усаживается в одну из красочных колесниц и в сопровождении барабанщиков и берберских танцовщиков передвигаются по главной улице. Это очень праздничное событие, является хорошей причиной для поездки в этот впечатляющий регион Марокко в мае месяце.
2: На самом деле еще очень много интересных фестивалей проходит в Марокко. Это и фестиваль воска в Сале, вишневый фестиваль в Сефру, фестиваль верблюдов в Глимине, конный фестиваль в Тисе, и также уникальный пешеный марафон, который 234 километра по пустыне.
1: Да, кстати, про него я очень много слышал, потому что 234 километра, вы только представьте, друзья, это Москва-Ярославль, мне кажется, трасса, вот такое же расстояние, нужно только в пустыне пробежать.
2: Ну вот и другие, соответственно, но о них мы расскажем в наших следующих программах.
1: Так что за яркими впечатлениями и культурными событиями можно смело отправляться в сказочное королевство Марокко. На этом все, мы с вами прощаемся, услышимся в следующем выпуске, пока-пока!
0: Что не день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист.

0: Город не спим, и мы сня.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

0: Аэропланы.
1: Как справедливо сказано в путеводителях, там есть все. Приветливое море, горы, покрытые тропическим лесом, освежающие водопады, буддийские храмы, много вкусной острой еды и миллион улыбок. Однако ни книжки, ни отзывы в интернете не смогут познакомить вас с тем, что называют атмосферой Таиланда. По словам юриста Николая Сазонова, чтобы действительно понять эту страну, нужно поселиться здесь и прожить не один месяц, ну или хотя бы проехать ее с севера на юг.
2: Север и юг, ну это примерно как Москва и Сибирь. Люди вроде бы те же, говорят по-русски, но природа абсолютно разная, климат разный, традиции, кухня. Если на юге люди улыбаются, очень открытые. Ну и в принципе они ленивые по своей натуре достаточно, потому что море расхолаживает настолько людей, что они не хотят работать, то на севере работяги, очень серьезные люди, они практически не улыбаются. И вся их жизнь заключается именно в работе, работе, работе. Что касается того, что увидишь на севере, но не увидишь на юге, конечно, это природа. Это горы, притом это тропические леса, которые действительно интересны. Там можно полазить, посмотреть, как орхидеи растут, посмотреть лианы, посмотреть водопады.
1: Как вы уже поняли, полежать на одном месте на севере не получится. Один только национальный парк Каусок – это 120 тысяч гектаров нетронутых джунглей и скалистых холмов. Считается, что лес здесь гуще и старше джунглей Амазонии. А еще туристы едут сюда, чтобы увидеть самый большой цветок в мире – рафлезию. Тут главное запомнить период цветения – с января по март. При планировании трекинга обязательно надевайте штаны и высокую обувь, так как в лесу свирепствуют пиявки. Еще одно место, в котором следует остановиться – город Чанг Май. За восстановление и релакс здесь отвечает горячий минеральный источник. Он, кстати, входит в десятку лучших в мире и достоин того, чтобы посвятить ему целый день. Ну а перекусить можно яйцами, сваренными тут же в бассейне. До следующей точки нашего маршрута, города Чанграя, где возведен сюрреалистичный белый храм, можно приплыть на лодке или воспользоваться поездом.
2: До первого класса мы не дошли, к сожалению, билетов не было, а второй класс представляет собой плацкартный вагон. Но только полки расположены не как у нас, а из-за узости вагона по две полки, они вдоль прохода все идут. Сюрприз был в том, что ближе к ночи проводник внезапно с потолка открывает вот так вот ширму и закрывает тебя вот в этой полке, как в капсуле абсолютно. Поезд отличается, конечно, тем, что его жутко трясет, потому что узкоколейная дорога, и останавливается он, как собака, у каждого столба, особенно ночью. Как-то уже в сумерках, когда мы остановились у очередной деревни, там по веткам стали метаться обезьяны и прыгать на крышу поезда. Вот тут-то нам стало страшно.
1: Если в вагонах второго и первого классов можно закрыть окна, то в третьем их просто нет. И хвостатые безбилетные пассажиры резвятся здесь по полной программе. Что еще важно знать, планируя поездку на север Таиланда? Виза для россиян не требуется, если ваше путешествие рассчитано меньше, чем на месяц. В столицу Таиланда отправляются ежедневные авиарейсы. Прямой перелет длится 9 часов, а дальше в Чанг Май можно попасть на автобусе или на самолете местной авиакомпании. Ирина Контрева. Не теряйте впечатлений.
3: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Отдыхай вместе с нами. «Радио Турист» – первое туристическое

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы. Мы – Радио Турист. Первая туристическая.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Лив Тайлер пробовалась на фильм «Армагеддон» два раза, но ее взяли только после третьей попытки. Картина вышла на экраны в день рождения Лив, ей исполнился 21 год. Музыкальную тему к фильму «I don't want to miss a thing» исполнил отец Лив Тайлер, Стив, в составе команды Aerosmith. Эта песня в течение 4 недель удерживала первое место в Billboard Hot.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Сегодня вам открытка с одной из главных достопримечательностей Амстердама. Это квартал красных фонарей. Он находится аккурат под носом у королевы, рядом с дворцом. В средние века Амстердам был одним из главных в Европе портов. Утомленные долгим плаванием моряки сходили на сушу, им, конечно же, хотелось хлеба, то бишь вина, и зрелищ, то бишь женщин. Улицы в те времена были темные, и, идя домой поздно вечером, люди освещали себе дорогу свечами. А как, скажите моряку, в такой темноте отличить приличную девушку, да еще и, не дай бог, замужнюю, от проститутки? Вот последние и придумали ходить по улицам с фонарями с красными стеклами. По красным фонарям сразу было видно, зачем они здесь. А потом женщинам и вовсе надоело бродить по темным промозглым улицам в поисках клиентов, и они просто стали селиться в одном районе, выставляя в окнах красные фонари. Так в Амстердаме появился квартал красных фонарей. Сейчас, правда, фонари в окнах уже не висят. В 21 веке представительницы древнейшей профессии перешли на люминесцентные лампы. Дома квартала красных фонарей выглядят как витрины, в которых, как куклы в коробке, стоят женщины. Боже, кого здесь только нет! И грузные филиппинские бабули, и игривые азиатки, худенькие, толстенькие, в складочку, в полосочку, с бантами, с хвостиками. А еще есть транссексуалы. Говорят, что местные врачи частенько увозят из этого квартала клиентов с нервными срывами, которые уже в процессе понимают, что имеют дело с мужчиной. Голландские проститутки работают на вполне официальных условиях. Все они оформлены как ЧП, честно платят налоги, и у них даже есть свой профсоюз, который в случае чего устраивает демонстрации протеста и строчит петиции в муниципалитет.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист». Новая точка зрения.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Казань. Город-миллионник. Столица Республики Татарстан. Город расположен на левом берегу Волги. Расстояние от Москвы 721 километр. Одна из самых знаменитых достопримечательностей Казани – башня Сююмбике. Та самая, которая раньше красовалась на всех сувенирных открытках и почтовых марках из Казани. Сююмбике – это падающая башня. Ее шпиль отклонился от вертикальной оси почти на 2 метра. Говорят, что строили ее в свое время в большой спешке. Вот башня и накренилась из-за грубых ошибок. Тот же фундамент крайне неглубокий, не более 1,5 метра. Башня Сююмбике расположена на территории Казанского Кремля. Высота ее 58 метров. А на вид как будто пирамидка из гигантских кубиков. 7 ярусов из красного кирпича, и чем выше, тем меньше по размеру. 3 нижних яруса – 4-угольные, далее 8-угольные. Ну а на самом верху – шпиль. А вот история этой башни – одна из самых главных загадок тысячелетней Казани. Есть гипотеза, что построили ее в качестве дозорной башни во времена Казанского ханства. Другая гипотеза говорит о том, что приказ построить башню отдал Иван Грозный после того, как завоевал древний город. Но казанцев и гостей города больше пленит красивая легенда о царице Сююмбике. Ивана Грозного так поразила ее красота, что он решил взять ее замуж. Так вот, Сююмбике попросила его сначала отстроить башню в 7 ярусов за 7 дней. И после того, как условие ее было выполнено, гордая красавица забралась на самый верх и кинулась оттуда вниз, не желая покоряться. После этого татарский народ и прозвал башню в ее честь. Ну а документы рассказывают совсем другую историю. Царица Сююмбике вместе с сыном Утямыш-Гиреем была действительно выдана Ивану Грозному вместе с казанской казной. Через 1,5 года ее выдали замуж за хана, а ее сын остался на воспитание при царском дворе. Одним словом, сказки сказками, а жизнь царицы и правда была трагичной. Ну, как бы то ни было, а башня, названная в ее честь, покоряет красотой каждого. Так что непременно полюбуйтесь ее величием, когда будете в Казани.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки, регулярные розыгрыши подарков и приятные сюрпризы.

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое

0: Сито.
1: Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Все мои друзья отморозки, так что осторожнее, жди, пока они не спросят, кого ты знаешь. Поет Тайлер Джозеф песни «Hiddens». 21 Pilots написали это специально для фильма «Отряд самоубийц» в стиле гопника, чтобы подчеркнуть всю жуткость фильма. Ввиду мрачной атмосферы фильма на съемочной площадке постоянно дежурил специально нанятый психиатр. Однако это не помогло Джаред Лето. Он так вжился в образ Джокера, что другим актерам разослал подарки вполне в духе его персонажа. Марго Робби получила крысу, Уилл Смит – пули, а кино и Акбаши достались старый выпуск «Плейбоя» и «Дохлая свинья». Остальным же участникам актерского состава и техническому персоналу достались бусы и использованные презервативы.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет! Мы продолжаем свое путешествие по разным странам и готовы рассказать вам об очередном интересном событии. Меня зовут Макс.
2: Меня зовут Тонич.
1: Если вы хоть раз были в Венеции, то поймете меня, если я скажу, что этот город – самое романтичное место на планете. Никаких машин и велосипедов, никаких типичных улиц, только мосты и бесконечные каналы. Все, кроме толпы туристов, движется в своем размеренном темпе, а атмосфера в городе по-настоящему магическая. Короче, к чему я? Период венецианского карнавала – это лучшее время для первого визита в Венецию. Попасть в город на воде во время карнавала лучше любого физического подарка. Венеция – это подарок для души.
2: А ты знаешь, что история карнавала начинается еще с далекого 1162 года? Потом было падение Венецианской республики и оккупация земель Наполеоном, который запретил проводить карнавалы. Длился запрет около 200 лет, но начиная с 1797 года люди снова возродили традицию одеваться в костюмы и маски. Смысл в масках изначально был не в красоте, а в потребности. Раньше маски носились для сокрытия статуса и положения человека. Даже бедняк мог попасть на роскошный бал, просто надев маску. Также с помощью масок люди высшего чина скрывали свои похождения. Ведь в таком маленьком городе, как Венеция, все друг друга знали.
1: Отлично, что эта традиция существует и по сей день. Кстати, карнавал длится 18 дней. В 2020 году он проходил с 8 по 25 февраля. Основные ивенты карнавала проходят в последние 10 дней. Заканчивается карнавал всегда во вторник, аккурат перед католическим Великим постом. Перед поездкой всегда сверяйтесь с расписанием мероприятий карнавала, чтобы увидеть самые крутые. Все это можно сделать на сайте carnavale.ven. Венеция.ит. По дням расписаны все концерты, конкурсы и перформансы.
2: Из ключевых событий хочется выделить самооткрытие карнавала, которое проходит в форме фестиваля на воде на канале Рио де Канареджо, по которому проходят стилизованные лодки с акробатами, артистами и другими участниками шоу. Вторая часть фестиваля на воде проходит на следующий после открытия день с 11 утра, стартуя от начала Гранд-канала. Очень приятное, особенно для мужской половины мероприятия, под названием «Праздник Марии» – «Феста делле Марии», когда 12 самых красивых девушек Венеции, 12 Марии, идут по улице Джузеппе Гарибальди до площади Сан-Марко. Как правило, проходит во второй половине дня.
1: Во второе воскресенье карнавала на площади Сан-Марко проходит полет ангела. А лучшая Мария с прошлогоднего карнавала спускается на тросах с колокольни Сан-Марко и по пути рассыпает конфетти. Очень красочное шоу.
2: Последние 10 дней на площади Сан-Марко проходит конкурс на лучший костюм. К слову, каждый желающий может поучаствовать в параде костюмов, предварительно заполнив форму на сайте карнавала. А за 2 дня до конца карнавала проходит финал конкурса на лучший костюм и маску. Основная движуха для невхожих в круг элитных участников карнавала происходит на площади Сан-Марко с утра и до самой ночи, заканчивая программой живой музыкой и всеобщими танцами. Можно взять в баре рядом апероль шприц в одноразовом стакане и скакать под песни заводного итальянского стрит-бенда.
1: Друзья, если вы решитесь посетить карнавал, вот что нужно помнить. Во-первых, бронируйте отели, рестораны, музеи, все заранее. Хорошие рестораны разбирают как горячие пирожки. Коктейль «Апероль Шприц» в Венеции стоит дешевле, чем в Милане, например, от 3 евро. А вот уже за коктейль с видом на Гранд-канал придется заплатить от 6 евро. А погода в феврале очень обманчива. Днем может быть солнце и тепло, но после заката температура резко падает. Шапка не помешает. Важно также помнить о влажности и возможных наводнениях в этот период. В первую очередь уровень воды поднимается на площади Сан-Марко, так как построено ниже всего. Говорят, предприимчивые венецианцы продают резиновые сапоги в магазинах по 10 евро. Традиционные венецианские маски продаются в каждом магазине от 3 евро и выше. Общественные туалеты в городе довольно неплохие, цена вопроса 1,5 евро, просто идите за указателями на домах. Когда захочется перекусить, заскочите на вкуснейший кусок пиццы в пекарню Фарини. Их 3 штуки в Венеции и все находятся в критической близости от моста Риальто.
2: Кстати, я хочу сказать, в самой Венеции, если вы хотите купить маски, то я вас немного огорчу, что они там дороже, чем другие города в Италии. Ежегодно на венецианский карнавал переезжает более 500 000 туристов в погоне за сказками. Сказками, в которых люди наряжаются в маски, средневековые наряды и отправляются на бал. В это время на улицах и каналах Венеции большое скопление народа в загадочных масках, от которых мурашки по коже. Определенно стоит увидеть это своими глазами.
1: Ну, наверное, о карнавале венецианском мы закончим. Отправляемся в путешествие по другим странам, дабы узнать что-нибудь новенькое, интересное и непременно с вами об этом поделиться. Пока-пока!
2: Чао!
0: Что ни день, то праздник! Радиотурист. Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радиотурист.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы, Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров, самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами! Отдыхайте у нас! Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: В моих зеркалах ты кажешься чистой,

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Фильм «Лев» — история о сироте из Индии, который разыскивает свою семью. Эта история реальна. Ее герой — австралиец индийского происхождения Сару Бриерли. Он написал книгу «Долгая дорога домой» о том, как искал своих родных, основываясь только на расплывчатых детских воспоминаниях. Кадры с настоящим Сару вы можете увидеть в фильме в титрах. «Никогда не сдавайся» — так называется песня, выпущенная в качестве заглавного саундтрека к киноленте «Лев». Ее исполнила австралийская исполнительница и автор песен Сия Ферлер.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1994 году сингл «Мистер Лу» вновь становится популярным, когда Квентин Тарантино использовал его в качестве саундтрека картине «Криминальное чтиво». И до сих пор все согласятся с тем, что невозможно представить другую песню для этого фильма. «Мистер Лу» берет свои корни с Эгейского побережья времен Османской империи, в переводе оно означает «египтянка». В оригинальной песне 1927 года говорится о любви грека и египтянки, что по религиозным понятиям до сих пор является невозможным.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
2: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Красноярск. Город расположен в центре России, на обоих берегах Енисея. Центр Восточно-Сибирского экономического района. Красноярск является крупнейшим из старинных городов Сибири. Население города больше 1 миллиона человек. Один из символов Красноярска – это часовня Параскевы Пятницы, которая расположена на Караульной горе. Кстати, вы ее тоже видели, даже если никогда не были в Красноярском крае, ведь эта часовня изображена на 10-рублевой банкноте вместе с коммунальным мостом, который проложен через реку Енисей. Восьмигранная кирпичная часовня в Красноярске была построена в середине 19 века. Деньги выделил известный местный золотопромышленник и меценат Петр Кузнецов. До этого здесь была ветхая деревянная часовенка, которая стояла на горе еще с 1805 года. Высота нового строения была равна 15 метрам, а диаметр ее составлял 7 метров. С горы, на которой стоит часовня Параскевы Пятницы, открываются лучшие виды Красноярска. Так что если вы хотите полюбоваться городом, то лучше места и не найти. Кстати, здесь часто работал над своими этюдами русский живописец Василий Суриков. А в 1887 году с площадки рядом с часовней наблюдал солнечное затмение изобретатель радио Александр Попов. В память об этом на восточном фасаде часовни установлена мемориальная доска. В 70-х годах прошлого столетия часовня Параскевы Пятницы подверглась реставрации. В 1980-м ей даже присвоили статус памятника архитектуры местного значения, но она все равно долго стояла в заброшенном состоянии. В 1996 году за часовню взялись всерьез. Стены расписали фресками, провели отопление, заменили шатер. Кстати, несколько лет назад крышу часовни перекрасили в зеленый цвет. Так власти города, архитекторы и краеведы решили восстановить историческую справедливость. А до этого почти 20 лет маковка часовни была красной. По совету местных жителей, туристы приезжают на Караульную гору к полудню. Каждый день ровно в 12 часов у подножия дается торжественный залп из пушки. Это действо совершают солдаты в праздничном обмундировании, а гул от выстрела слышен по всему городу. Красноярцев он уже не пугает, а вот гости, конечно, от такого грохота вздрагивают.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Шоссе «Восьмая миля», отделяющее Детройт от пригорода, становится разделительной полосой между черными и белыми. Происходящее в городе находит свое отражение в музыке. В бедных кварталах пригорода, где главная цель – выживание, для молодых обитателей хип-хопа становится эмоциональной отдушиной, средством, помогающим вырваться из жесткой повседневной реальности. Песня «Lose Yourself», написанная Эминем специально для фильма, была удостоена «Оскара», став первой рэп-композицией, победившей в номинации «Лучшая песня». Look, if you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Шлю вам открытку из старинного королевского дворца Варшавы. Пишу эти строки, а рука дрожит, потому что в этом замке обитают призраки. В далеком 1596 году этот замок, находящийся ныне в старой части города, был провозглашен официальной королевской резиденцией, и каждый правитель сталкивался в его стенах с привидениями. В 1659 году тогдашнему королю Польши Сигизмунду Августу явился призрак его безвременно ушедшей жены Барбары. В 1772 году другому королю, Станиславу Понятовскому, привиделась белая дама, которая принесла ему дурную весть о разделе Польши. Второе, так сказать, свидание с привидением у Понятовского состоялось уже в 94-м, когда Суворов штурмовал восточную окраину столицы. Призрак предсказал крах страны и скорую смерть короля. И действительно, скоро Понятовского заставили подписать акт отречения от престола, а еще через пару лет он умер в Петербурге. Увлекались в королевском дворце и алхимией. Курфюрст Август Саксонский с помощью алхимиков проводил эксперименты с золотом, вследствие чего его сокровища были предметом зависти коллег из соседних государств. Ну а уже знакомый нам с вами Сигизмунд Август после встречи со своей умершей женой окружил себя гадалками и колдуньями. С тех пор, правда, дворец неоднократно перестраивался, и можно предположить, что вместе со старыми стенами исчезли и призраки. Больше всего он пострадал во время Второй мировой войны. Нацисты его заминировали и подвергли почти полному разрушению. В 1971 году Сейм Польши принял решение по сохранившимся фрагментам и фотографиям восстановить дворец таким, каким он был в начале 17 века. Восстановительные работы продолжались до 1988 года, и сейчас в старом королевском дворце Варшавы работает музей. С любовью из Польши, Юлия Каприз.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Аэропланы. Мы приземлились в самой загадочной стране Индокитая. Бывалые путешественники советуют приберечь Мьянму на пасашок уже после туров в Вьетнам, Лаос, Камбоджу и Таиланд. Иначе сравнение будет не в пользу последних. К этой поездке нужно непременно готовиться. Еще лучше взять организованный тур. Все потому, что страна золотых пагод большая, а транспортное сообщение не ахти. И многочасовые опоздания поездов и автобусов в порядке вещей. Плюс постоянные поиски, где поесть и переночевать. Вы можете потратить на это слишком много времени и нервов. Лучший период для знакомства с Мьянмой – с ноября по февраль, когда в стране стоит сухая и не слишком жаркая погода. Это подтвердил и фотограф Петр Лавыгин.
1: Тяжела в климате, то есть это очень сильная жара, начиная там с февраля и марта, и апреля, это все будет только ухудшаться. То есть я как бы много где был в мире, и наверное, Мьянма одна из самых труднопереносимых стран в плане жары. В отношении людей вообще никаких абсолютно проблем нету, это одна из самых действительно приветливых наций на Земле, но вот будьте готовы, если были ранее в соседних странах, что это немножко другой порядок цен, то есть это где-то в 1.5-2 раза выше, и при том, что уровень сервиса на тех же самых гостиницах, он ничем не отличается от соседних стран.
0: Главное сокровище Мьянмы – пагода Шведагон. Золото для ее украшения собирали, начиная с 15 века. Это единственное место на Земле, где, по преданию, хранятся реликвии 4 Будд. Не менее удивительное место – озеро Инли с искусственными плавучими плантациями. На них крестьяне устраивают грядки и выращивают помидоры. Посередине водоема на сваях построен монастырь прыгающих кошек, где сегодня живут всего 6 монахов. И они действительно приручают и дрессируют кошек. Жители прибрежных деревень ловко управляются с веслами с помощью ног, а женщины мажут лицо танакхой – специальным белым порошком из древесины. Такой макияж – лучшее средство от палящего солнца. Будете на озере – непременно остановитесь на ночь в плавучей гостинице. Стоимость двухместного номера – от $80. Причем купюры должны быть не старше 96 года.
1: Прежде всего, брать доллары и очень новые. Мьянцы очень придирчивы. Желательно, чтобы они вот до того, как они перекочуют в мьянские руки, даже не были сложные. То есть они, чтобы были очень гладенькие, ровненькие и новые. Но даже это может быть не спасти, потому что однажды у нас не приняли 100-долларовую купюру, потому что она якобы была не те буквы в начале серии, например. То есть как это проверить, абсолютно невозможно. Заранее угадать это невозможно.
0: Ни в коем случае не следует менять деньги у индусов, которые часто предлагают очень выгодный курс. Эти деятели могут попросту сбежать, выхватив купюры. В Мьянме официально запрещены кредитные карты. Однако некоторые отели втихаря принимают Visa и American Express, а вот MasterCard нельзя расплатиться нигде. Что еще важно знать, планируя поездку в Мьянму? Для въезда в страну россиянам необходима виза. Прямых рейсов в Мьянму нет. Заказав билет с пересадкой в Бангкоке или Пекине, вы проведете в небе 12-13 часов. Фотографировать военные объекты и людей в форме запрещено. За это могут отобрать технику, а то и выслать из страны без объяснения причин. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1982 году Сталлоне начал съемки третьей части «Рокки» и подыскивал для фильма заглавную музыкальную тему. Прежняя уже морально устарела, поэтому Сильвестру хотелось чего-то радикально иного. Песня группы Queen под названием «Еще один повержен в пыль» казалось идеально подходила и по форме, и по содержанию. Под нее уже были отсняты сцены, но тут возникли споры по поводу суммы авторских отчислений, и Сталлоне решил заказать песню менее звездным исполнителям. Ими оказалась американская рок-группа Survivor. Он позвонил им и оставил сообщение на автоответчике. «Эй, Джим, приятная новость, тебе звонит Сильвестр Сталлоне». Джим потом вспоминал, это казалось чуточку высокомерным, но потом я понял, что он отдушина, и это просто его стиль общения. Ребята отсмотрели черновой монтаж «Рокки 3» и за пару дней создали себе пропуск на мировую сцену. До сих пор песня с названием «Глаз тигра» активно используется в кинематографе и спорте. Но, естественно, чаще всего она звучит в боксерских залах.